0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hier hörst du deine Hits, deine Stars. Antenne Sauerland.